0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя. Глухой стеной сильны кресты,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы

случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим.

0: Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: На радио Шансон реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш СВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче, или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут откатывать серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, тараканки с дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. С жесткими забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность.

0: излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
0: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
0: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
0: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
0: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
0: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

как уголек, отражала звезды лаково зеркаль. Было все не поздно и ничего не жаль, ничего не жаль.

когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было

Как прекрасно просыпаться под любимые хиты на шансоне. Группа «Лесоповал» открыла утренний эфир в студии. Приветствую вас, я, Ирина Сотникова. Вот как же здорово, открыв глаза, осознать, что сегодня суббота. Не нужно никуда спешить, можно уделить побольше времени и себе, и своим близким. Провести этот день легко, играючи в компании любимых исполнителей. Сыграем. Михаил Бублик на шансоне. Далее всем прекрасного утра.

0: Шансон. Реклама.
1: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Ну, повстречать сегодня действительно можно кого только угодно. Вашему сердцу выходные дни как нельзя лучше располагать к тому, чтобы повидаться с родными, с близкими, друзьями. Уверена, планов у вас уже на сегодняшний день громадье. Пусть все они осуществятся, настроение будет соответствующим. Но за это уже отвечаем мы, радио «Шансон», будем способствовать, так сказать, хорошей музыке.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю спасибо вас.
1: Спасибо
3: мы вам
1: большое.
3: Очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Большое.
3: Вы вам
1: благодарны. Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Если в вашей ладони зажаты билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», то вопросов нет. Ответы все уже получены. Как незабываемо провести одну из ноябрьских суббот, поскольку в одном прекрасном месте, а именно в столичной Лайф-арене, 14 ноября соберутся наши с вами любимые шансонье. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Ярослав Сумишевский, группа «Лесповал», «Воровайки». А, собственно, для чего? А чтобы порадовать нас своим творчеством. Возрастное ограничение «Разгуляя» 12+. Ну, а подробности и билеты ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. В эфире далее участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Григорий Лепс «Водопадом».

0: Реклама.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Парольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Между прочим, судя по народным русским поверьям, сегодня, 10 октября, нельзя долго спать и лениться, так что просыпаемся. Наши предки верили, что так можно упустить удачу и ослабить здоровье. Так вот. Что еще? Сегодня стричь волосы не рекомендуется. Ой, хорошо, что у меня завтра манипуляции все. Так, еще нежелательно брать без спроса вещи супруга или надевать чужую одежду. Ну, тут, конечно, сложнее. Нам, женщинам, всегда, знаете, так приятно надеть что-то теплое, мужское, вот футболки, рубашки, вот это все. Ну, попробуем сегодня воздержаться, что ж поделать. Хорошо, что нет у нас запретов на музыку хорошую. Максим Олейников прямо сейчас.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать трудовых мигрантов вносить денежный депозит на случай их депортации. Средства будут поступать на специальный счет при пересечении границы, сообщает РИА Новости. Если иностранного гражданина выдворят из страны, эти деньги покроют расходы на билеты и содержание в спеццентрах. При добровольном выезде вся сумма будет возвращена. Инициатива вызвана ростом числа депортаций. С начала года выслали более 100 тысяч человек. Мера призвана снизить нагрузку на бюджет. Водителей серийных нарушителей предложили лишать прав. Как сообщает ТАСС, в качестве лимита в общественной палате рассматривают порог в 20 штрафов за превышение скорости в течение года. Дополнительно предлагается ужесточить наказание для тех, кто уклоняется от оплаты взысканий. При накоплении 10 неоплаченных квитанций суммы штрафов предлагают кратно увеличить, а в дальнейшем также отбирать водительское удостоверение. В России снизилось число опасных звонков. По данным «Известий», мобильные операторы зафиксировали заметный спад активности мошенников за 9 месяцев текущего года. В зависимости от компании, количество заблокированных вызовов сократилось на треть, а в некоторых случаях упало почти втрое. Эксперты связывают позитивную динамику с развитием защитных систем на основе ИИ. Однако злоумышленники меняют тактику, переходя от обзвонов к рассылке сообщений о якобы взломанных аккаунтах. В России расходы семей на репетиторов и учебные материалы составляют десятую часть их ежемесячного дохода. За последние годы эти траты по стране стали ниже. Также сократился разрыв между регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Основной статьей расходов остаются индивидуальные занятия с педагогами. Меньше всего на дополнительное образование тратят в Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Северной Осетии. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 90 копеек, евро 94,97, юань 12,67. Объединенная служба новостей.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Маэстро Александр Розенбаум в начале нового часа. Мы с вами тоже собираемся, но не в дорогу, а на долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Ждем всех 17 октября в культурном центре «Меридиан». Это уже случится в следующую субботу. Времени остается мало, как, в общем-то, и билетов. Так что спешите. В программе ожидаются не только хиты, но и премьеры новых песен. Мы же с вами времени не теряем. Слушаем Сергея Куренкова в эфире «Шансона» прямо сейчас. С вами Ирина Сотникова. Сколько?

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев.

переписки. Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Сообщения отправляйте на единый номер +7 909 955 103 и 0. А в эфире далее послушаем Игоря Крутого с песней «Близкий друг». Была представлена она 21 августа на международном конкурсе «Новая волна» в Казани. Прямо сейчас в эфире радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Да уж, бескрайние, удивительные российские регионы, в том числе окрестности Байкала. Вот, оказывается, уже в конце сентября центральную часть Бурятии завалило снегом. Намело 15-сантиметровые сугробы. Температура воздуха в этом районе, как сообщают синоптики, не превышала минус

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Клиент Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

участник легендарного бархатного шансона Евгений Кемеровский в эфире только что. В этом году фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Возрастное ограничение 12+. Также в списке артистов значится очаровательная Тамара Кутидзе. Послушаем ее прямо сейчас в эфире шансона.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Как сообщает агентство РИА МО, в ходе беседы Владимир Путин и Дональд Трамп уделили внимание перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Также обсуждалось положение дел в мировой энергетике. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и дизельное топливо на американские и глобальные рынки для стабилизации экономики. Главы государств договорились продолжить личные контакты. Подведены первые итоги использования цифрового рубля. Как сообщает РИА Новости, чаще всего россияне оплачивают новой формой валюты покупки в супермаркетах и на маркетплейсах. При этом за первый месяц массового внедрения доля таких операций в общем объеме платежей пока остается незначительной. Всего за стартовый период граждане открыли 220 тысяч специальных счетов. Использование третьей формы национальной валюты полностью добровольно, а все расчеты для населения бесплатны. Названы самые высокооплачиваемые вакансии для соискателей без опыта в Москве. По сообщению агентства РИА Новости, рейтинг возглавила профессия водителя-экспедитора, где минимальный заработок на старте начинается от 70 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли операторы производственных линий и продавцы-консультанты. От 55 тысяч в месяц на начальном этапе готовы платить сотрудникам кофейных баров и курьерам, но

при условии полной занятости. Медсестра из Тулы выиграла в лотерею более 12 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, девушка уже участвовала в розыгрышах ранее, но столь крупный суперприз сорвала впервые. Свою победу она связывает со счастливыми приметами. Накануне розыгрыша у нее чесалась ладонь. Выигранные миллионы жительница Тулы планирует потратить на приобретение собственного жилья. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Юань – 12 рублей 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Все еще горят костры рябин в столичном регионе. Очень красиво. Это и осенью, конечно, разноцветие. Невероятные какие-то сумасшедшие краски всевозможных оттенков. Всем этим мы с вами можем сегодня в полной мере наслаждаться, любоваться. Для этого у нас целый субботний день. Дел, безусловно, за неделю накопилось много, но, тем не менее, хорошо бы найти, знаете, часть другой для прогулки, для здоровья, опять же, полезно. Ну, а мы всегда готовы поддержать вас в любом месте хорошими песнями для настроения. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Новый час музыкальный на шансоне открыл Игорь Слуцкий, а продолжит Ирина Круг где-то за морем. Ну, где-то за морем, наверное, тоже хорошо. В столице 9:06. Всем здравствуйте, всем прекрасного настроения.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

серое платье Иван Кучин на шансоне. Не только платье, наряды, но и льняные скатерти, и лоскутные покрывалы, и, конечно, кокошники всех возможных цветов и размеров можно привезти из прекрасного города Суздаль, если вдруг вы планируете путешествие по Золотому кольцу. Вообще, по информации Министерства культуры и туризма Московской области, за первое полугодие только 26-го года количество поездок по маршруту Золотое кольцо достигло 12 с лишним миллиона. Так, это, кстати, на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Так что всем желаю приятных осенних путешествий. Ярослав Сумишевский продолжает эфир «Шансона».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
3: Выговором ты уже не отделаешься.
2: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: царевна моя!
1: Дорогие мои, царевны и царевичи, продолжаем наслаждаться выходным днем субботним в компании Шансона. Виталий Аксенов в эфире только что. В ближайшие минуты послушаем Александра Кальянова, также будет Стас Михайлов. Но прежде виртуоз в области жанровых песен Михаил Круг на шансоне. Музыки много, шансон один.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Тараканки с дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Астория Гранде. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере Астория Гранде. Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Радио Шансон представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Метели не за горами. В столичном регионе резко похолодало. Ожидаем очередную волну гриппа. Ну, так вот, врачи при таких заболеваниях рекомендуют в первую очередь отказаться от курения, злоупотребления спиртным. Кроме того, молочные продукты, жирное, копченое, сладкое могут вызвать скачки инсулина в крови. Доказано, что злоупотребление продуктами с простыми углеводами снижает, к сожалению, иммунитет организма аж на ближайшие 5-6 часов. Так что аккуратнее, пожалуйста, со сладким. В сезон простуд. А вот музыки душевные употребляем с избытком, особенно осенью. Группа «Сентябрь» на шансоне. Будьте здоровы и помните, вы лучшие.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. США временно разрешили поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Как сообщает Фонтанка.ру, соответствующую лицензию выдало американское Министерство финансов. Решение последовало за телефонными переговорами лидеров двух стран. Ранее стороны согласовали экспорт почти 5 миллионов тонн топлива. По мнению экспертов, этот шаг необходим для урегулирования ситуации в мировой энергетической сфере. Ожидается, что допуск российского дизеля поможет сбалансировать глобальный рынок нефтепродуктов. В России предложили повысить предельный возраст военной службы для женщин. По информации ТАСС, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. Для женщин-военнослужащих предельный возраст службы хотят поднять до 50 лет. Возраст пребывания в запасе предложено увеличить с 45 до 50 лет, а для женщин-офицеров с 50 до 55. Изменения призваны обеспечить женщинам дополнительные социальные гарантии и позволить им полностью выслужить необходимый срок для получения военной пенсии. В Москве побит температурный рекорд 1974 года. Ведущий специалист Центра погоды Михаил Леус отметил, что воздух в столице прогрелся до 18 градусов тепла вчера, сообщает ТРИА Новости. Таких высоких показателей в этот октябрьский день в городе не фиксировали более 50 лет. Минувшая пятница стала самым теплым днем с начала месяца. Синоптик добавил, что новые суточные температурные рекорды были зарегистрированы и в других регионах страны. Например, в Туле температура превысила 21 градус. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Участники «Бархатного шансона» открыли и продолжат новый час на шансоне. Анатолий Полотно и Федя Карманов только что, чуть позже Сергей Любавин. Ну а прямо сейчас Михаил Бублик. С 24 по 30 октября в Турции будут нас с вами радовать эти артисты на легендарном фестивале. Всех, кто старше 12 лет, мы приглашаем присоединиться. В столице тем временем 10:06. Всем здравствуйте.

невероятно лиричное прощание с Синдойрой. Сергей Любавин на волнах шансона только что. Продолжим любовную историю под названием «Крестики-нолики». Далее у нас Виктор Рыбин и Наталья Сечункова на шансоне. По-прежнему они дают концерты, радуют своих поклонников.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
6: Сервисный центр Юникор в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
9: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
10: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru. ИП Хуснутдинова, Динара Данирна, Оберэнд 24-08-00-02-15-043, 18+.
11: Спасибо.
12: Спасибо вам.
13: Благодарю вас.
11: Спасибо.
13: Мы вам очень
11: спасибо
13: благодарны.
11: Вы вам благодарны.
14: Большое спасибо.
15: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
16: 18+.
17: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: что я люблю тебя.
1: В наших мобильных выходных есть сообщения, тоже очень такие важные, главные слова. Привет, шансончик, передаю привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Насколько красиво и в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями распределились на этой неделе голоса в нашем хит-параде радио «Шансон», мы узнаем уже в следующем часе. Оставайтесь поблизости. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь, вернусь уже завтра. Передаю микрофон в надежные руки Андрея Лобанова. Встречайте его в 12 часов пополудни. Всем вам желаю отличной субботы. Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин-дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
6: ИП Хуснутдинова Динара-Дамирна. Оперэнты 24-08-00-02-15-03. 18+.
7: Заводи драйв новых впечатлений на яркой «Лада Искра» с автомобилем.

0: ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831. Акция действует до 31 октября 2026 года. 18+.
1: Владимир Ждамиров – легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 11 утра в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В российских школах появится обязательный курс по искусственному интеллекту. РИА Новости сообщает, что Минпросвещение уже начало масштабную подготовку педагогов для новой дисциплины. Обучение пройдут около 250 тысяч учителей, то есть почти четверть всех педагогических работников страны. Программу введут в расписание с 5 по 11 классы в сентябре следующего года. В рамках предмета будут изучаться возможности современных технологий и связанные с ними риски. Санкт-Петербург занял 5 место в национальном рейтинге материального благополучия семей. Как сообщает РИА Новости, учитывалось финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образование и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также вошли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителя Петербурга более чем в 2 раза превысил стоимость базового набора товаров и услуг. В России зафиксирован рекордный всплеск спроса на ипотеку. Как сообщают «Известия», в начале осени банки выдали жилищных кредитов более чем на 600 миллиардов рублей. Такой результат участники рынка связывают с изменением условий семейных программ и ожиданиями дальнейшего роста стоимости недвижимости. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы объемы выдачи ипотеки заметно снизятся. Средняя ставка по рыночной ипотеке без учета льготных программ остается на уровне 19%, а резкого удешевления кредитов до конца года эксперты не прогнозируют. Мошенники начали предлагать россиянам прибавку к пенсии. Злоумышленники обзванивают пожилых граждан под видом сотрудников соцфонда, сообщает РИА Новости. Аферисты убеждают жертв в необходимости срочно оформить перерасчет пенсии через электронную систему. Для подтверждения операции они просят продиктовать проверочный код из входящего сообщения. Если это сделать, преступники могут получить доступ к порталу госуслуг или совершить списание средств с банковского счета. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахметшин, в эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня у нас премьера и уже знакомые слушателям имена и песни, которым предстоит выяснить отношения друг с другом. Разумеется, исключительно музыкальные. Начинаем с 12 места и движемся вверх. А самое интересное, как всегда, оставим напоследок. Начинаем с премьеры. Сосо Павлиашвили представляют свою новую работу «Обрати внимание». Для дебюта название подходящее. Новая песня как раз и приходит в хит-парад для того, чтобы ее заметили. А дальше все решат слушатели и наш следующий выпуск. Сегодня первое знакомство начинается с 12 места. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru. Шансон.

0: Юлия Михальчик остается в нашем хит-параде с песней, которую сложно забыть хотя бы из-за названия. «Буду твоей кошкой». Признание довольно неожиданное. С другой стороны, если уж выбирать необычный способ привлечь внимание, то Юлия с этой задачей справляется. Сегодня она занимает 11-е место.
1: Шансон номер 1.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: У Виктора Королева все по-своему темпераментно. Его голос узнается сразу, а эмоции обычно не приходится искать под микроскопом. «Растопи лед» – песня в привычной для Виктора Ивановича манере. Открыто, эмоционально и, конечно, с размахом. Если уж браться за лед, то, похоже, сразу за весь. Сегодня у артиста 10 место.

Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух очень узнаваемых голосов. У каждого своя манера, свой характер, свое настроение. А здесь все это нужно было соединить в одной песне. Москва, Санкт-Петербург уже самим названием задает направление. Надо отметить, что музыкальное путешествие получилось вполне успешным. 9-е место на этой неделе.

Миролюбова уже успела познакомиться с нашей аудиторией, даже полюбиться ей. Теперь посмотрим, что изменилось за эту неделю. Даталова. Название с определенным настроем. Если начинать, то не бросать на полпути. В хит-параде такой подход тоже вполне может пригодиться, потому что конкуренты здесь расслабляться явно не собираются. Восьмое место получает Миролюбова. Достойный результат за пару недель пребывания в нашем чарте.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Большой концерт, ансамбль «Песнеры» и «Звезды радио». Новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19.00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
8: Эдуард Хуснутдинов, Динара Дамировна. ОГРН 324-08-002-15-0-43-18+.
9: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
10: Выговором ты уже не отделаешься.
9: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Алена Петровская занимает на этой неделе 7-ю строчку. В ее песнях эмоции обычно раскрываются постепенно, без попытки рассказать все и сразу. Сердце бьется в закрытую дверь, именно такая история. Здесь многое передается голосом, ожидания, переживания и внутреннее напряжение.

0: Султан Лагучев остановился на 6-м месте. А это уже та часть хит-парада, где каждый следующий результат становится все интереснее. «Роза черная» – яркая песня с узнаваемой манерой Султана. В ней есть и характер, и настроение, и тот самый почерк, по которому исполнителя можно узнать практически сразу.
1: Шансон.

Евгений Григорьев на этой неделе на 5-й строчке. «Обожгла любовь», название после которого вопросов о градусе происходящего уже не возникает. Но за этой эмоциональной историей прежде всего голос Жеки и его очень личная манера исполнения. Давайте послушаем.

0: Александр Новиков сегодня оказался совсем близко к тройке. У него свой темп и своя интонация. Ему совершенно не нужно торопиться, чтобы удерживать внимание. Песни «Разлетелись как птицы» звучит именно в этой узнаваемой новиковской манере. Спокойно, образно, с характером. Четвертое место.
1: Шансон

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русский.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» сегодня оказывается выше большинства участников. И здесь, пожалуй, единственная ошибка – это предположить, что третье место для него выглядит не очень убедительно. Наоборот, до главного результата остается совсем немного. И поверьте мне, у Игоря есть все шансы добраться до самой вершины.
0: «Шансон».

0: Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» снова в самой верхней части хит-парада. До лидерства всего одна ступень, одна фамилия, одна песня. Но сегодня Михаил Захарович – серебряный призер.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Предлагаю сделать небольшую передышку, а заодно вспомнить предыдущих участников шансон-чарта.
1: Обрати внимание на мое страдание, как бросает меня жар, закипает кровь.
0: Сосо Павлиашвили открыл выпуск премьеры. Новинка под названием «Обрати внимание» на 12 месте.
2: Дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» 11.
3: Я могу простить все, только растопи лед.
0: Виктор Королёв растопил лед на 10 строчке.
4: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Денис Майданов и Татьяна Буланова взяли билет на поезд Москва-Санкт-Петербург и пока остановились у платформы под номером 9.

0: Султан Лагучев украсил своей розой черной шестую ступень.
1: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев напоминает о технике пожарной безопасности на пятом месте. Обошла любовь.
2: Поцелуй, это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков сегодня четвертый. С лирической историей разлетелись как птицы.
3: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто-то за дружбу поднимал.
0: Игорь Слуцкий сотворил ошибку, которая принесла ему бронзовую медаль шансон-чарта.

0: И, наконец, Михаил Шуфутинский получает серебро за хит «Последний полет». 12 песен, 11 результатов мы уже знаем, остался один. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка сегодня становится лидером хит-парада «Шансон года» и занимает первое место. Название легкое, результат более чем серьезный. Поздравляем артистов с победой. Напомню, голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Отличного вам настроения. Пусть неделя будет удачной, новости хорошими, а поводов для улыбки ожидается гораздо больше, чем поводов для переживаний. Берегите себя и до встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: 5, 4, 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Бачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru. Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
3: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфет

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 35 дней. Полдень в российской столице, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Потанин предложил зафиксировать стабильные налоговые условия для крупного бизнеса. Как сообщает РБК, президент Норникеля выступил за сохранение предсказуемой нагрузки на предприятия с ориентацией на их чистую прибыль, а не на изъятие оборотных средств. По его словам, стабильные правила игры на определенный срок позволят компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Миллиардер также отметил необходимость разделения доходов. Средства, направляемые на внутренние инвестиции, работают на благо всего общества, поэтому их нужно отличать от средств для личного потребления. В Европе предложили маркировать книги знаком «Написано человеком». Как сообщает «Известия», инициативу представили на международной книжной ярмарке на фоне споров вокруг использования искусственного интеллекта. Специальный знак планируют выдавать после проверки рукописей детекторами нейросетей и собеседования с автором. Первые сотни книг уже получили такие сертификаты. Поводом для обсуждения стали громкие разбирательства, включая исключение одного из писателей из отбора престижной Гонкуровской премии. При оформлении паспорта использовать фотографии с измененной внешностью запрещено. МВД сообщает, что снимки для удостоверения личности не должны подвергаться никакой художественной обработке для улучшения внешнего вида человека. Фотография обязана точно передавать все индивидуальные черты лица. По этой причине применение любых программ или нейросетей для коррекции изображений не допускается. Требование о запрете ретуши закреплено в официальном административном регламенте. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире в Казахстане. Как сообщает РБК, победителем среди юниоров в турнире «Мемориал» Дениса Тена стал Арсений Федотов. В сумме за две программы спортсмен набрал более 251 балла, а в коротком прокате показал результат выше мирового рекорда. Из-за категории турнира и нейтрального статуса достижение не будет учтено официально. Серебро и бронзу также завоевали представители нашей страны. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

обедом. Как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Октябрь, суббота, листья шуршат, а у нас в эфире все по классике. Сначала дядя Паша напомнил, что жизнь она такая, в общем-то простая, но с характером. А далее Инна Вальтер добавит немного женской мудрости, пусть даже не для тебя, зато красиво и честно. Это радио Шансон, всем прекраснейшего дня, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. В эфире, то бишь у микрофона Андрей Лобанов, и буду этот день вместе с вами, а вы оставайтесь с нами.
2: Нахмурив бровь.

После мадам Михаила Круга тут в эфире такая атмосфера, будто одновременно все вспомнили, что надо срочно пересмотреть жизненные приоритеты. Но не надо так глубоко копать, ну тем более в субботу, ребятушки, выходной. Сейчас «Волга-Волга» нам с вами напомнит, что любовь – это не только про драмы, но еще и про поручни. Да, чтобы не упасть, когда кружится голова от этого, как его, от чувства, вот, да. А вы что подумали там? Поэтому улыбаемся и машем, как говорится. Поручни любви, «Волга-Волга» дали в эфире самого душевного.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутебанк», Невета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Заводи драйв новых впечатлений на яркой «Лада Искра» с автоматической трансмиссией, мультимедийной системой «Лада Enjoy Evo». «Лада Искра» от 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Подробнее у официального дилера «Лада Агарт». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и

0: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, сварки всем максимум дают.
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
4: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

Катя Огонек в эфире самого душевного, алюминиевый крестик. А вот если душа просит чего? Песни, да, и разгула, то радио «Шансон» зовет всех, кто по-настоящему чувствует музыку, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Такой праздник, что даже ноябрь станет теплым, да что теплым, жарким. Вечер 14 ноября в столичной лайф-арене. Там будет так душевно, будто все свои родные собрались за одним столом. Дорогие друзья, будут и танцы, и песни, и отличное настроение, само собой. Но помните, для посещения данного мероприятия вам должно быть более 12 лет. Ну и собираемся в компании большой. Зовите друзей.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей.

Дорогие друзья, это самое душевное радио. Только что в эфире был Евгений Кемеровский, «Неизвестный паром». Заказывать песни Евгений, это к слушателю уже обращаюсь, в 15.00 можно, ну а в рамках мобильных выходных есть сообщение. Добрый день, радио «Шансон». Сегодня у моего мужа Александра Лебедя день рождения. Хочется его поздравить и пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи во всем, счастья и любви. Ты самый лучший папа и дедушка. Мы тебя очень любим, жена, дети, внуки. Ну и про песни я вам сказал, дорогие друзья, в 15.00.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин-дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
3: И выпуск Нутдинова Динара Данирна. Оперэнты 24-08-00-02-15-043. 18+.
4: Вай-вай-вай! Какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
5: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 121Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх» «Разгуляй» осталось 35 дней. Час дня в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России направит около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Федеральные средства получат несколько регионов страны для создания новых точек притяжения и расширения номерного фонда на курортах. Об этом сообщает РИА Новости. Выделенное финансирование позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области активное строительство инженерных сетей и автомобильных дорог. Новые коммуникации свяжут ключевые туристические объекты на территории развивающихся курортов, в том числе Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Названы регионы с самыми высокими и низкими показателями рождаемости. Лидирующие позиции по стране занимают Чечня и Тува, сообщает РИА Новости. Аналитики отмечают, что средние демографические показатели регионов-лидеров почти в два раза превосходят общероссийские. И показатель, необходимый для воспроизводства населения. Он составляет 22 ребенка на 10 женщин. Высокие строчки в рейтинге также заняли Ингушетия и Республика Алтай. Меньше всего по статистике рожают в Ленинградской области и Мордовии. В России зафиксировано ускорение годовой инфляции при одновременном снижении цен на продукты. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат, в начале осени общий показатель годовой инфляции незначительно вырос и составил чуть более 6%. При этом в продовольственном секторе отмечено падение цен. Главным лидером снижения стоимости стал картофель, подешевевший более чем на 13%. Также в сентябре заметно снизились цены на капусту, морковь, свеклу и яблоки. Последний рабочий день перед новогодними праздниками не будет сокращенным. В Госдуме пояснили, что 30 декабря пройдет по обычному графику. 31 декабря формально не имеет статуса официального праздничного дня. Поэтому оснований для обязательного уменьшения рабочего времени накануне нет, отметили в парламенте. При этом 31 числа россияне все же смогут отдохнуть благодаря переносу выходных дней. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9, ожидается до плюс 12 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

После такой светлой песни хочется сидеть где-нибудь на лавочке в деревне, смотреть на закат и верить, что все будет хорошо. А деревенский дед, сидящий рядом, а в деревне на лавке всегда сидит какой-нибудь дед, тихонько хмыкнет. Хорошо-то хорошо, только сено само себя не уберет. И тут как раз, дорогие друзья, Михаил Бублик со своим артобстрелом, чтобы не засиживались в мечтах, а зарядились энергией, дабы горы свернуть. И пусть эта песня будет вашим личным мотором хотя бы на ближайшие 60 минут. Андрей Лобанов у микрофона, это радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Безвизовый круиз. Круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Знаете, в шансоне лирика бывает двух видов. Такая, под которую хочется налить чаю и вспомнить прошлое, и такая, от которой сердце стучит в два раза быстрее. «Журавли» Вилли Токарева как раз про первое, а вот «Безумные азары» про второе. Так что выдохните, встряхнитесь, сейчас будет горячо.

отношения мои.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо.
9: Мы
7: вам
9: очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Большое. Вы вам
9: благодарны.
7: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

Группа «Воровайки», «Хоп», «Мусорок», «Стати», на секундочку, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», дорогие друзья, не устану вам напоминать, что все меньше и меньше времени остается до 14 ноября в столичной лайф-арене. Встретимся, но помните, вам должно быть более 12 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный

пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я особо...

говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чего.

0: Вика Цыганова, Калина Красная в эфире самого душевного радио. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, радио Шансон и Андрей Лобанов. Добрый день вам, Надежда Ершова. Все от мала до велика знают каждый гражданин. Музыки на свете много, а шансон у нас один. И в машине, и в квартире звучит радио Шансон. Позитив и лучик света дарит людям радость он. А его радиоведущим жизнелюбие присуще. Андрей Лобанов нам вещает... Все, день отличный обещает. Человек он романтичный. Как всегда, на все отлично. Надежда написала это сообщение. Наденька, спасибо вам большое. Вам также прекрасного дня. Рад с вами познакомиться. Ири Сотниковой, привет от нас.
1: Не смотри на...

0: Просто я устал.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Бачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
4: И вы студируете на Радомирна. Оперенты 24-08-002-15-043. 18+.
5: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
6: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. «Тенет Плюс». Новый, яркий, элегантный. Уже в «Автолиге». И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. «Тенет Плюс Автолига». Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Осенние каникулы в школах пройдут с 26 октября по 3 ноября. Такие рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. После учеников ждет еще один выходной, потому что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Уточняется, что учебные заведения могут использовать либо предложенный ведомством график, либо составить собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий. В Госдуме предложили ввести черный список поставщиков продуктов. Попавшимся на фальсификате питания для школ, детских садов и больниц хотят пожизненно запретить госконтракты с дисквалификацией директоров. Об этом пишет газета.ру. По мнению авторов инициативы, это базовая мера защиты самых уязвимых. Отмечается, что ребенок в детском саду, пациент в больнице или пожилой человек в интернате не могут выбирать, что они едят. Кроме того, такая еда для ослабленных людей может стать причиной отравления и других проблем со здоровьем. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: земли.
1: Октябрь, суббота, выходной, время, когда хочется и подумать, и просто ни о чем не думать и ничего не делать. Бутырка дала повод для первой части, то есть подумать. А вот Сергей Куренков, который скоро появится у нас в эфире, даст повод для второй части. Ни о чем не думать, расслабиться и получать удовольствие. «Кармашка» — это музыкальное произведение, которое похоже на одеяло. Накинул, устроился поудобнее и сразу чувствуешь, что день складывается правильно. Андрей Лобанов у микрофона, самая душевная ваша. В колонках. Всем прекрасного дня!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Дюмин, «Белый туман», далее у нас Михаил Захарович с песней «Случайность». Вы знаете, что работа над видео на эту песню уже началась. Не знаю, как вам, мне вот очень любопытно посмотреть, что же получилось. Пока слушаем песню.
1: Не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и «Звезды радио» «Новая песня». Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00, МТС «Лайфхолл». Билеты на сайте МТС «Лайфхолл», 12+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин-дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
5: ИП Хуснутдинова, Динара Данилова, УКРНТ 24-08-00-02-15-043, 18+.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: вдали, твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

Время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: стал седым.
1: Александр Маршал, «Вещь судьба» в эфире самого душевного. А я, дорогие друзья, не устану вам напоминать и рассказывать о том, что все меньше времени остается до 14 ноября. Если не в курсе, что будет, будет в столичной лайф-арене всенародный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Такой праздник, что ноябрь станет по-настоящему запоминающимся и жарким. На сцену выйдут те, чьи песни мы знаем наизусть, под которые столько всего прожито. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Любавин, группа «Рождество», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие-многие другие легенды и новые звезды появятся на сцене. Помните, вам должно быть более 12 для посещения данного

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступная комплектация премиум техники. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является ответной. Действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет.

Виктор Королёв, «Хрустальный замок», только что в эфире радио «Шансон». Кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, зачитаю еще сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет своему папе Артуру и сказать, что мы его сильно любим и ждем. Спасибо. Пытаются еще песню заказать, ребятушки. Но напомню, что буквально через 11 минут в эфире самого душевного стартует программа «Только для вас». Вот там можно заказывать свои любимые песни, признаваться любви, поздравлять. В общем, пишите. Единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 0.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru. Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
3: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Формат школьного телевидения адаптируют под привычки детей. К примеру, в эфире будут преобладать вертикальные видео, знакомые ученикам визуальные элементы, реакции, лайки и комментарии. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Ролики будут длиться 30-60 секунд. Их приспособят для показа без звука, с титрами и инфографикой. Такой подход должен сделать просветительский контент более понятным и органично встроенным в школьную жизнь. Одним из его ключевых направлений станет безопасность. Планируется рассказывать о правилах дорожного движения и о том, как не стать жертвой киберпреступников и мошенников. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года. Бюджет Минздрава в следующем году увеличится почти на 10%, а к 2029-му финансирование госпрограммы развития здравоохранения составит более 1 700 000 000 000 рублей, что почти на 15,5% выше текущего уровня. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на данные Минфина. Отмечается, что регионы получат субсидии на дополнительные меры по модернизации здравоохранения. Кроме того, на закупку лекарств из федерального бюджета направят 6 миллиардов рублей. В Москве сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В связи с этим в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера. Также местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура поднимется до 13 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Ну вот так, все-таки дождь сегодня ожидается, как сказала Алла Некрасова, и Яндекс.Погода, но не об этом. Нам без разницы, дождь там, снег, ветер. У нас программа только для вас. Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие 60 минут посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям, прочим значимым событиям, которые случились в вашей жизни и которыми вы готовы поделиться на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну и поехали. Здесь под запись человек написал, говорю, хочу записать, не подведите. Записывай, Андрюха Мартыненков. Прочитайте поздравление из города Березники. Очень хочу поздравить сослуживца по радио «Шансон». Как сослуживца зовут, не написал Андрей, но поздравляет. Надеюсь, сослуживец все услышит и получит. Добрый день, радио «Шансон». Хотим поздравить маму и свекровь Татьяну Аркадьевну из города Кишинева с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья и долгих лет. Любим и обнимаем. За подписью сын Вадим и его супруга Мария. Здравствуйте, дорогой радио «Шансон». Хотели бы для хорошего настроения мужу заказать песню из репертуара «Бутырки», а то он делает велосипед и нервничает. Зовут его Евгений. Женька, не нервничай, песня будет, но чуть-чуть попозже, поэтому не уходите далеко, дорогие друзья, а наоборот, делайте погромче. На всякий случай напомню номер. Плюс 7 909 955 103 и 0. Сейчас у нас Ирина Круг. А вот «Бутырка» будет в течение часа, но чуть-чуть попозже.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Продолжается программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. И вот, что вы написали к данному моменту. «Приветствую, дорогое и душевное «Радио Шансон». Прошу передать душевный привет моей любимой девушке Олечке из города Самара. Напомните ей, что я ее сильно люблю и скучаю. Передайте для нее хорошую песню. Привет передает Серега из города Новочеркасска. Сережка, тебе большой привет. Олечке все рассказал, передал. Ну и дальше уже сам как подсуетись, чтобы она точно понимала, что любишь, что скучаешь. Здравствуйте. Ах, как же хочется своими руками смастерить для всех счастье, но, увы, такое невозможно. Тогда я словами. Люди, любите и цените друг друга. Трудно будет? Обращайтесь. Я вам счастье починю. Дед Кулибин. Дед Кулибин, тебе привет. Красиво стелишь. Обязательно пиши еще. Здравствуй, любимая радио «Шансон». Сидим на даче. Закрываем сезон. Прошу вас передать привет моей любимой... любимому, прошу прощения, да, Алексею, а также семье Бахваловых и Волковых. Мира, света и добра. Светлана, город Электросталь. И дальше что-то там про цену было, но, видимо, не мне уже. Привет с юга, с Краснодарского края. Хочется сказать привет с юга Краснодарского края. Прошу поздравить одноклассниц выпуска 70-го года, школы 48, поселок Гирей. По случаю встречи и поставить для нас хорошую песню Стас Михайлова. Будет Стас Михайлов, ребяточки, все будет, не переживайте.

0: неправильно.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
6: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
9: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
10: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
11: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
12: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
13: Ивана Хуснутдинова, Динара Данилова, ОГРН 3240-00-02-15043, 18+.
14: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
15: Выговором ты уже не отделаешься.
14: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
16: Сила воли.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Шансончик. Сына поздравляю с днем рождения. Мама тебя любит и ждет. Уверенности в лучшее. Ты смог и дом построить, и сына родить. А кусты и деревья я уж как-то посажу. Супруги твоей, Настеньке, много терпения. С уважением написала мама Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, вам большущий привет. Ну, поздравляю вас с рождением такого замечательного сына, который смог и дом построить, и сына родить. Вы там их помогаете, как наставляете. Привет, радио Шансон. Хочу передать пламенный привет всему флоту «Нефтегаз» и пожелать всем хорошей и спокойной вахты. Артур из Астрахани написал. Артур, тебе большущий привет. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Пишет вам Марина, постоянная слушательница. Хочу передать огромный привет своим дорогим и любимым девочкам, дочке Виталине, внучке Аурике и Агате и свахе Венере. Они сегодня дружно отдыхают в городе. Хочу пожелать им хорошего вечера и отличного настроения. Спасибо огромное заранее. Дорогие друзья, у меня для вас еще есть полезная информация. Здесь заказывали Сергея Куренкова. Ну и под шумочек хочу вам рассказать про шумочек, который, собственно, собирается устроить Сергей Куренков. Даст сольный концерт. Ждем всех 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Самые любимые песни ваши и его». Например, «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Еще Сергей исполнит новые песни. Их вы услышите одними из первых. Только живой звук и теплая атмосфера будет по-настоящему душевно. Концерт пройдет для зрителей от 12 лет.

0: Дорогие друзья, ну, у нас продолжается программа «Только для вас». Михаил Бублик, потанцуем в эфире самого душевного. Меня зовут Андрей Лобанов. У микрофона продолжаю зачитывать ваши сообщения. Привет, дорогой шансон. От всей души поздравляем с 19-летием нашего дорогого и всеми любимого сына, внука, племянника и крестника Владимира Алексеевича Малахова. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов, исполнения желаний и всего самого доброго и наилучшего. Заранее благодарим папа Алексей, мама Елена, две бабушки Татьяны, дедушки Юрий и Владимир, а также тетя Анна, брат Матвей, крестные Климкина и Дудченко и все родственники, и вообще весь Волгоград и Волгоградская область поздравляет с 19-летием Владимира Алексеевича Малахова. Ну и радио «Шансон», конечно же, в лице меня присоединяется. Привет, «Шансон», передайте большой привет любимой Верочке. Александр, город Клин, написал. Сашка, тебе тоже привет. И Клину отдельный, конечно же. «Шансон», передаю обжигающий привет моему соседу с улицы Полтавская, 47, Валентину Лёзову. Он всегда улыбается и помогает всем соседям. Ну, человече, а он харизматичный бас-гитарист. Кажется, было уже подобное сообщение, кажется, на прошлой неделе. Ну, точно помню, было. Так, а я ему желаю бодрости души и тела. Татьяна Ильина написала. Танечка, вам также большой привет. Радио «Шансон», передайте привет семье Смирновых. Поздравляю их с днем города Подольска. 245 лет городу процветания от мамы Татьяны. Это мама, наверное, целого города, да? Добрый день, радио «Шансон». У моей любимой дочки 1 октября был юбилей. С опозданием хочу поздравить дочку Наталью. Будь здорова, мира, добра, любимая моя доченька, с любовью, мама, написала. Город Волгоград. Волгоград сегодня особенно активен. Так, для всех именинников песня. Да, Ирина Аллегрова, с днем рождения. Добрый день, шансончик, пусть меня простит мой зая. Вот здесь без подписи, без имен, но, надеюсь, заи друг друга знают и простят. Не злить, ну и выходные, тем более, ребятушки.
1: Стрелки к

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 13+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Продолжается программа «Только для вас», дорогие наши слушатели. Здравствуй, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет Танюшке, дочи. Ну и песню веселую. Будет песня, ту, которую заказывали наши слушатели, веселые и лиричные. Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет любимому, любимым мужу Андрею, дочурке Арише и брату Александру. Пожелать им хороших выходных и вкусного шашлыка от жены, мамы и сестры Викуси. Викуся, вам привет. Здравствуй, дорогой Шансон. Хочу передать привет моему самому любимому мужу Эдуарду, самому любимому. Есть выбор какой-то у вас? Из Мичуринска, который сейчас трудится на стройке, осуществляет мою мечту. Люблю тебя, дорогой мой человек. Добрый день, любимое радио. Передаю привет маме Вере в село Ольшанка.

Ну что, друзья, медленно, но верно, программа только для вас подходит к своему завершению. Не буду тратить, ладно, время на воду. Еще несколько ваших сообщений успею. Остальные уже будут озвучены в рамках мобильных выходных. Любимый шансончик, добрый день. Передайте, пожалуйста, пожелания доброй дороги и чистого неба всем, кто прорывается по дороге жизни, как в сторону Джанкоя, так и в обратном направлении. И Могам отдельное спасибо за ваш самоотверженный нелегкий труд. Искренне ваш Василич, город Балахна. Василич, доброй дороги тебе. Добрый день, радио Шансон. Сегодня у моего мужа Александра Лебедя день рождения. Хочется его поздравить, пожелать крепкого здоровья. Это раз, благополучие, два, удачи, три, счастье, четыре. Так, удачи во всем, да. Счастье, четыре, и любви, это пять. Ты самый лучший папа и дедушка. Мы тебя очень любим, жена, дети, внуки, город Татьма. Просили Владимира Семеновича, честно скажу вам, не могу поставить «Скалолазку», но другую песню Высоцкого с радостью ставлю для вас. Спасибо вам за этот заказ. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет рыбке моей любимой. Тебя погода. Так, тебя погода превосходная. Настроение тоже всем отличного настроения. Ну, вот такие сообщения тоже прилетают. Ну, а что делать? Не отредактировал, не успел. Ну, а вы как написали, так и озвучил. Дорогие друзья, в рамках мобильных выходных уже дальше буду озвучивать ваши сообщения. Ну и встретимся в следующем часе. Владимир Семенович на большом каретном.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок «ZS-Drive». «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Алтыван», «Князята». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов – в Алтыне 200 видов. Успей купить Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 31 октября 2026 года.
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2. Банк-партнер АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми АЗС и регионами заключены в 35 субъектах России. В их числе операторы, владеющие более 20 автозаправками в Воронежской, Кемеровской, Иркутской, Белгородской, Кировской, Волгоградской областях, республиках Татарстан, Хакасия и других. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе. Главная цель таких соглашений – стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. Отмечается, что ФАС продолжит оказывать консультационную и оргпомощь сторонам соглашений. Иммунитет от прошлогодних штаммов гриппа может помочь россиянам защититься от новых мутаций. Об этом РИА Новости сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Там пояснили, что вирусы сезонного гриппа постоянно эволюционируют. Это позволяет им частично обходить иммунитет, сформировавшийся после перенесенной инфекции или вакцинации. Однако при изменении вируса иммунная защита не исчезает полностью. По данным Минздрава, сейчас ситуация с гриппом в России стабильна, вакцины от заболевания полностью обновлены. Рублево-Архангельская линия столичного метро стала лидером по числу цифровых элементов навигации. На графитовой ветке установлено 160 инновационных указателей, которые работают на всех 5 станциях. Об этом РИА Новости сообщил заммэра Максим Лексутов. Он добавил, что за 2 года с запуска проекта цифровой навигации количество линий подземки с современными указателями выросло в 3 раза. До 2030 года в метро появится еще почти 3500 цифровых указателей. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Только что душа просила чуть-чуть постоять и все осознать. Но суббота, дорогие друзья, выходные, они не для того, чтобы стоять или просиживать время. И тем более уж грустить, знаете ли. Ну, нет, можно чуть-чуть погрустить. Это добрая, ностальгическая какая-нибудь грусть может быть. Даже полезно иногда. Но все-таки давайте больше улыбаться и получать удовольствие. Выходные не резиновые все-таки, как я уже сказал ранее. Эдуард Хуснутдинов сейчас как будто подтягивает воротник потеплее и говорит: не переживайте, отогреется душа. Ставим и ловим хорошее настроение. Это самое душевное. Андрей Лобанов у микрофона. Всем прекраснейшей субботы, дорогие друзья.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем, как херувим.

мой Перон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет.

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?

Владимир Семенович Высоцкий, баллада об уходе в рай. Но пока никуда не собираюсь уходить, в рай уж тем более, дорогие друзья. Андрей Лобанов у микрофона, это самое душевное в ваших колонках. Субботний день продолжается, и продолжается отлично, судя по всему, что вы настроены на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою. Звонки всем максимум даю.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
5: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
1: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
6: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
7: ИП Хуснутдинова, Динара Мирна, ОГРН 3248-0002-15043, 18+.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо вам
10: очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вы вам благодарны. Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ». 18+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

Легенда. Анатолий Днепров, не предавай себя. Как это бывает сложно, да, иногда не предавать себя. Сохранять самому себе верность и своим словам. Так вот, друзья, сохраняю верность своим словам, самому себе буду напоминать, продолжать. Про 14 ноября в столичной Лайф-арене. Эх, разгуляй, всенародная танцплощадка, такой праздник, который, ну, нельзя, невозможно пропустить, ни в коем случае. Группа «Рождество» появится на сцене, группа «Воровайки» из новых, это «Чепик» и «Холла», из стареньких еще «Шафутинский» и «Лепс» будут. Но помните, чтобы попасть на этот праздник, вам должно быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техника плюс. Указана максимально рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026».

колорит Алексей Петрухин, а в вагоне-ресторане. Ну а в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. 10 октября, Всемирный день часов. Вот так начинается сообщение. В рамках мобильных выходных хочу поздравить всех, да. Это праздник часового искусства во всех его формах. И дата выбрана не случайно. 10-10. Отсылка к традиции при демонстрации часов выставлять стрелки на циферблатах в положении 10-10. Такое расположение выглядит гармонично. Они перекрывают дополнительные индикаторы, а сами часы будто улыбаются. А вы установили на 10-10 свои часы, дорогие друзья, а?

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин-дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru.
3: ИП Хуснутдинова, Динара Данировна, номер НТИ-24-08-0002-15043, 18+.
5: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа и кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
6: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор запретил ввоз ряда напитков из Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. Временная санитарная мера была введена после того, как ведомство выявило несоответствие продукции установленным требованиям по ряду показателей. Под запрет попали в том числе вина нескольких производителей, пиво, газировка и другая продукция. Ранее в России приостановили реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Тем временем в 4 регионах России вырос уровень потребления алкоголя. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные Минздрава. Так, наибольший рост зафиксирован в Татарстане. Здесь показатель увеличился на 11,8% с 8,5 литров чистого спирта до 9,6 литра. В Ленинградской области потребление выросло почти на 9%. Также небольшое увеличение отмечается в Еврейской автономной области и Карачаево-Черкесской республике. Китай запустил железнодорожный маршрут в Ульяновск для поставок автозапчастей. Первый грузовой поезд из Уханя отправился в путь 9 октября, пишет РБК. Ожидается, что доставка грузов займет около 15 дней. Новый маршрут призван обеспечить поставки комплектующих для российской автомобильной промышленности, сократить время доставки и снизить транспортные издержки. Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в понедельник. На каждый квадратный метр города придется до 22 литров воды. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Несмотря на дождь, будет тепло. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов, а во вторник будет еще теплее. При этом уже в среду в столице завершится золотая осень и начнется период глубокой осени. Он продлится до 28 октября. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Бывает, что хочется, чтобы все в жизни было логично и понятно. ПМЖ как раз дает ощущение порядка. А потом слышишь: «Не гони ты меня», и понимаешь, самые теплые моменты как раз не в логике, да, не в чувствах, в эмоциях. Они просто есть, и этого достаточно. Пусть песня Сергея Завьялова согреет нас с вами, дорогие друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Молодая Ефрема Амирамова будто вернула нас на пару десятилетий назад, в те самые дни, когда все казалось ярче, а чувства были острее. А теперь вот-вот появится Григорий Лепс со своим «Я скучаю по нам прежним», как будто бы тихо подводит итог. Да, время идет, но то, что было настоящим, не забудется никогда.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Большой концерт, ансамбль «Песнеры» и «Звезды радио», «Новая песня». Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
6: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, в звонке всем максимум дают.
9: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
10: Иван Хуснутдинов, Динара Данилова, ОГРН 324-08-002-15043, 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

Знаете, бывает так, сначала хочется все понять, объяснить, найти причину, а потом вдруг ловишь себя на мысли, а зачем все понимать, зачем объяснять кому-то что-то, надо просто жить и веселиться. Именно такой повод нам и дарит дуэт Эдгара «Рада Райм», вот зараза. Ну и, кстати, прошлой песне тоже подходит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегру».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад,

улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

радио «Шансон».

Любовь Успенская от Москвы до Шепетовки, только что в эфире самого душевного. Меня зовут Андрей Лобанов, дорогие друзья. Не знаю, как мне, а вам этот день точно понравился. Вечер будет еще лучше, потому что пришла свежая, бодрая, веселая Юлия Степанова. Готовится уже идти в эфир. До встречи.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно в Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
7: Сервисный центр «Юникор» в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83-13-23-67-55.
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать в России сеть бесплатных кружков для детей. В первую очередь планируется развивать приоритетные для государства направления, в их числе искусственный интеллект, робототехника и авиамоделирование, пишет РИА Новости. Отдельная категория секций должна коснуться детского спорта. Кроме того, предлагается обеспечить детей бесплатным спортивным инвентарем и экипировкой. Подчеркивается, что такие кружки должны находиться в шаговой доступности, к примеру, на первых этажах жилых домов. Число повторных инфарктов миокарда в России за 7 лет снизилось на 40%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Министр добавил, что в группе риска тромбоза находятся люди с сахарным диабетом и ожирением. У них вероятность развития заболевания более чем в 1,5 раза выше. Среди прочих факторов – хроническая сердечная недостаточность, пожилой возраст и неподвижность. В России втрое сократилось число нарушений при продаже маркированных товаров. Речь идет о периоде с мая по сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Ведомство связывает снижение с подготовкой бизнеса к новым правилам и автоматическим штрафам. Напомню, такой механизм заработал с 1 сентября и позволяет привлекать продавцов к ответственности за отдельные нарушения при обороте маркированных товаров. В Москве помогают талантливым школьникам в освоении физики. С текущего учебного года в столице запущен новый проект «Физико-математическая вертикаль» для учеников 7-9 классов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. К проекту уже присоединились более 160 школ. В новые классы записались более 6 тысяч ребят. Внеурочная программа обучения предполагает не менее 3 часов физики и 8 часов математики в неделю. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

в лучшие сегодня почему-то всем верить как-то скучно. А неистребимая вера в лучшее будущее напоминает цитату из кинофильма, что ничего, и вас тоже вылечим. Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники фестиваля «Бархатный шансон» и «Эх, разгуляя», начали новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 18.06, время столичное. Далее в нашем радиоэфире Инна Вальтер. Кое-что о лечении всяких, знаете, грустных состояний. Добрый вечер еще раз.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

детские я бы сейчас посмотрела. Ну, по крайней мере, чтобы спросить, как пройти, здравствуйте, до свидания, спасибо большое, ну, все в этом роде. А песни на турецком берегу будут звучать на русском языке. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности, конечно, для вас есть на сайте radioshanson.ru. В любое удобное для вас время зайдите, посмотрите. Для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Большой концерт, ансамбль «Песнеры» и «Звезды радио». Новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19:00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
5: 5, 4, 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
6: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин Дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте athus.ru.
7: Ибо Хуснутдинова Динара Мирна. Номер НТ 24-08-002-15-043. 18+.
8: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
9: 8-7-7-9-9-8-8. Максимум даем. Минимум просим.
10: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
11: Владимир Ждамиров, легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ» 18+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

0: Михаила Танича Лесоповал, переменная на Пятницкой, в эфире радио «Шансон». Далее послушаем Ирину Круг, Владислава Медяника и не только. Напомню, что к нам приближается уже с большой скоростью всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арене ждем зрителей старше 12 лет на самый яркий наш осенний музыкальный праздник. Все подробности есть на сайте радиошансон.ру.
1: Дороги вечности печали.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по ЕС3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
0: Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Драги, финансовый хит группы «Белый орел». «Я куплю тебе новую жизнь». Только что в эфире радио «Шансон». Максим Олейников продолжает тему. Я, Юлия Степанова, жду вас в программе «Только для вас» уже в 9 вечера. А следующие 2 часа на радио «Шансон» их разгуляй.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
7: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега. Однако он будет быстро таять из-за климатического явления «Эль-Ниньо». Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. По словам климатолога, температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. Также он отметил, что в России зима прогнозируется мягкой, в отличие от других регионов мира. Российский пловец установил новый мировой рекорд в заплыве 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Соревнования сейчас проходят в Ташкенте, пишет Интерфакс. Егор Корнеев показал время 21,28 секунды. Предыдущее достижение 21,32 секунды принадлежало спортсмену из Швейцарии. Второе место на соревнованиях поделили участники из Австралии и Сингапура. Добавлю, что российские пловцы выступают на турнире с национальным флагом и гимном. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
5: Я пропою, сварки всем максимум даю.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 21 октября в Пачин дач города Нижний Новгород. Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте adhus.ru.
8: ИП Хуснутдинова, Динара Данилова, ОГРН 3240800002153043 18+.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вы вам благодарны. Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Владимир Ждамиров. Легенда русского шансона. Экс-лидер группы «Бутырка» покоряет поклонников искренними и душевными песнями. Незабываемый вечер с Владимиром Ждамировым 18 ноября в ДК «ГАЗ». 18+.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок за тест-драйв. «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутебанк», Невета. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская 57».
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2. Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Большой концерт, ансамбль «Песниры» и «Звезды радио», новая песня. Новые хиты и песни нашей эпохи. 27 октября, 19.00. МТС Лайфхолл. Билеты на сайте МТС Лайфхолл. 12+.
5: Хотите автомобиль, на который будут оборачиваться? Вот он. Тенет Плюс. Новый, яркий, элегантный. Уже в «Автолиге». И что приятно, от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тенет Плюс «Автолига». Московское шоссе 245А. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 35 дней. 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Новый порядок учета высоких результатов ЕГЭ заработает в России с 2027 года. Абитуриенты смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов, если результаты экзаменов не были использованы при поступлении в ВУЗ. Речь о высоких оценках по математике, физике, химии, информатике и биологии. Как пишет РИА Новости, нововведения распространят на математическое, естественно-научное и инженерное образование, и оно будет учитывать результаты сверхобязательных. 85% россиян не могут позволить себе покупку нового автомобиля. Об этом пишет газета.ру. По мнению экономистов, стоимость новой машины должна укладываться в 4-6 месячных доходов семьи. Если в семье два человека работают и получают 200 тысяч рублей, то их автомобиль должен стоить 800 тысяч. Однако сейчас цена в России завышена в 4 раза. По данным Автостата, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за 8 месяцев этого года составила 3 430 тысяч, из-за чего покупатели выбирают подержанные машины или дольше ездят на уже имеющихся. Только каждый пятый россиянин имеет финансовую подушку и регулярно ее пополняет. Еще у трети опрошенных сбережения есть, но они не увеличиваются. Это показало исследование Роскачества, пишет РБК. Главной помехой для накоплений 42% респондентов назвали превышение расходов над доходами. У 39% денег хватает только на текущие нужды. Рижский вокзал в Москве передумали продавать. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее здание было размещено в специальном разделе на сайте РЖД, посвященном реализации имущества. В компании причины исключения вокзала из перечня не комментируют. Напомню, Рижский вокзал пытаются продать с марта. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
2: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 121Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82-61.

0: реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Старше 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Субботний вечер. Легко насвистываем. Давайте начнем программу «Только для вас». Вечерний ее выпуск. Плюс 7-909-955-103-0 – это номер для ваших сообщений. Оставляйте, пожалуйста, подпись прямо в тексте сообщения. Неохота писать в мессенджер. Напишите на сайте «Радио Шансон». Там есть ссылочка для ваших посланий. СМС тоже принимаем. Меня зовут Юлия Степанова. Всем привет!

Октябрь в программе «Только для вас». Мы продолжаем топать по главной дороге. А здесь программа «Только для вас». Пишите плюс 7-909-955-1030. Подпись прямо в тексте сообщения оставляйте. Здравствуйте. Хочу передать привет Маше Лазаревой. Пожелать добра и удачи. Николай. Добрый вечер. Привет Пятигорску, семейству Янковских, Юрию и Татьяне. Желаю здоровья, любви, благополучия и мира. Валентина, Краснодар. Дорогой радио «Шансон», передайте привет нашим любимым мужчинам Игорю Бузакову и Илье Иванову и Виталию Лукину. Мы сейчас все танцуем на нашей лужайке. Нам весело. Желаем им крепчайшего здоровья и неиссякаемого оптимизма. Любите нас, и мы всегда будем с вами. Ваши Ира и Наташа и Люда. Так, душевное радио. Завтра отмечают День работников сельского хозяйства. Поздравляю брата Петра и племянника Александра. Они работают в садах Придонья. Поздравляет Наталья из села Паньшина. Ну что, давайте в деревню.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
3: вас. Продолжается программа «Только для вас» на «Радио Шансон». Сразу напомню номер, вдруг кто-то вначале не услышал. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. А послание можно оставить также на сайте radioshanson.ru. Там есть ссылочка для ваших сообщений как раз. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю привет своей семье в город Волгоград. Это сообщение у нас от Артема. Любимое радио «Шансон», передаю привет жене Лариске. У нас сегодня праздник, юбилей, пусть улыбается и будет счастлива, Юра. Мое сообщение любимому моему сыночку Никите Цареву. Безумно тебя люблю. Баньку сделала, дорогой мой, от мамы Елены в Хатиче. Это сообщение отправляется. Есть привет любимой Яночке. Желаю удачно провести эти выходные. Целую. Оля.

0: Участник бархатного шансона, наш любимый Евгений Кемеровский, только что в программе «Только для вас». Давайте продолжим. Плюс 7-909-955-1030. Пишите смс, мессенджеры, пишите на сайте radioshanson.ru. Не забывайте о подписи. Владимир пишет: «Добрый вечер. Хочу передать привет знакомым и друзьям. Всем здоровья и спасибо, радио Шансон». Это Санкт-Петербург, Владимир. Хорошего вам вечера, Владимир. Андрей Мартыненков поздравляет. Поздравление из Березняков. «Хочу поздравить с днем рождения Казакова Сергея. Желаю, чтобы мечты не откладывались на потом, а находили свое время и место уже сейчас. Ты достоин всего самого лучшего». Мартыненков Андрей. «Здравствуйте, уважаемый радио Шансон. Передаю привет смене номер 4 города Медногорск от Дмитрия». Это послание. Сергей Трофимов продолжает программу «Только для вас».
1: Зимою наступили холода, ушла, как водится, горячая.

0: времена нынче не те. Долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Специальное предложение в «Хавейл Автолига». При покупке автомобиля зимняя резина в подарок. Предложение действует, пока товар есть на складе. «Хавейл Автолига», Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Вы слышали? Утильсбор снова растет.
2: Теннет Автолига в курсе. Склад автомобилей от 1 630 000 рублей и зимние шины в подарок. Пока склад не закончился, выбирайте цвет. Теннет Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

прекрасная Алена Петровская в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Следующий привет всем гостям, которые приехали поздравить мою любимую женщину Марию с днем рождения. Ей я хочу пожелать здоровья, счастья и всего самого наилучшего. И большой привет моей теще, которая у нас тоже сегодня в гостях с племянником. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои имена в посланиях. Без имен как-то немножко непонятно получается. Здравствуйте, «Шансон». Передайте привет любимому мужу Александру, сыновьям Кириллу и Константину с легким паром. Елена Косматова, деревня Красницы, Ленинградская область. «Шансон», боготворим наших женщин: Ирину Красикову, Люду Лукину и Наташу Захарову. Счастья, любви, беззаботных выходных. Любим вас и ценим, ваши зайчики. А, да, это те, которые по лужайке скачут. Да, помним, помним. «Шансон», передайте моей жене: котенок, я тебя очень люблю, твой Ромик. «Шансон», поздравьте с 30-летием дочку Снежану. Пусть ангел-хранитель тебя всегда оберегает, и каждый день жизни будет наполнен светом, добром и благословением. Здоровья, счастья, наша дорогая, мы тебя ценим и любим. Твои родные, город Воронеж.

Александр Розенбаум. «Смысл в облаках» песня звучала по просьбе Надежды из Онеги. Шансон. Накануне Международного дня девочек поставьте, пожалуйста, песню «Смысл в облаках». Пусть Александра, Лиза будут счастливы, а заодно и сын Антоний. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер для ваших сообщений. Не забудьте о подписи. Шансон «Привет славному городу Самаре», моим дорогим веселым поварам Инессе, Нане, Рифатику, бармену Вовчику. Поздравьте его с покупкой автомобиля. И отдельный огромный привет чумовой богине кухни Агнессе, Людмила. Шансон. Хочу поздравить Курукину Ольгу Анатольевну, это Белгород, с праздником сельхозработника. А также большой привет и поздравления Пахомовой Нине Афанасьевне. Огромный привет в Сызрань Вадиму Большому от Елены Кирьяновой. Дай Бог тебе всего. Добра всем и здоровья, и мирного неба желает Николай из Ульяновской области. Шансон, дорогой, обожаю Жеку, очень прошу поставить «Ты моя дорога в никуда», Лара. Я твой дом.

0: час.
1: На радио Шансон реклама.
2: Радио Шансон представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Привет, любимые девочки, Настёне Сластёне. Люблю, люблю, люблю тебя очень сильно. Валера, тебе. Добрый вечер. Пожелайте семье Курносовых здоровья и всех благ от Михаила. Из Белгородской области, от Дмитрия. Сергею, Руслану, Лёхе, Лене, Тане, Арине пожелания хорошего вечера. Шансон. Максиму Фомину 8 октября исполнилось 50 лет. Да вы что? Сегодня отмечаем в кругу друзей.

Наша программа, к сожалению, длиною не в жизнь. На сегодня она завершается, но не расстраивайтесь, пожалуйста. Завтра в воскресенье в 3 часа дня и в 9 вечера обязательно все продолжится. Я, Юлия Степанова, с вами не прощаюсь. Желаю вам душевного спокойствия, гармонии, мира, добра. И чтобы любимые люди обязательно были рядом. Любите и будьте любимы.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
1: 5, 4, 3. До повышения утили и цен осталось меньше, чем ты думаешь. Автомобили JQ в Автолиге от 1 миллиона 740 тысяч рублей. Дополнительное оборудование и зимняя резина в подарок от дилера. JQ Автолига. Московское шоссе 243. Выезд на Москву. Подробности у дилера. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: году.
1: Чем бы вы ни занимались, пусть это происходит под музыку. А если это будут песни радио «Шансон», то мы будем этому очень рады. Михаил Круг начал новый час на нашей радиостанции. Меня зовут Юлия Степанова, 22:04 в столице. Группа «Хорошая песня» поет дальше для вас.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Когда скучает женщина у темного окна и нету

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

шумим на «Эх, разгуляя» 2026, 14 ноября в Лайф-арене. Анатолий Полотно и Федя Карманов нам, кстати, помогут. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. А если выберете танцпол, то до любимых артистов будет просто вот так вот руку протянуть. Да? Потанцуете, подпоете. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Чепик Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Андрей Державин, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет» и многие другие. Приходите 14-го в Лайф-арену 14 ноября. Ждем зрителей старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
6: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце на Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
9: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 14 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

если вы найдете возможность присоединиться к фестивалю «Бархатный шансон» в этом году, там будет выступать и Михаил Шуфутинский, народный артист Российской Федерации. Еще одна участница «Бархатного шансона» Тамара Кутидзе продолжит наш эфир. Я напомню, что с 24 по 30 октября пройдет знаменитый фестиваль, и, конечно, будет много душевного общения и душевных песен. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Здесь прощаемся. До вторника.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в октябре в «Автолига» внедорожники «Хавейл Про» заряжены по полной выгодой до 990 тысяч рублей. В подарок зимняя резина, комплект ковров салона, антикоррозионная обработка, выгодный трейд-ин, специальные условия кредитования, гарантированный подарок за тест-драйв. «Хавейл Про Автолига», Нижний Новгород, Бринского 11. Банк-партнер «Аутиван», «Князята». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Автомобиль с пробегом – это всегда вопросы. А что с гарантией? А если захочу продать? А насколько выгоден кредит? В Нижегородце на все есть ответ. Гарантия минимум на 2 года. Гарантия обратного выкупа. И кредитная ставка гарантированно ниже рыночной. Покупайте автомобиль, а не сомнения. Нижегородец. Здесь выгодно покупать и спокойно владеть. Выбирайте свой автомобиль с пробегом в Нижегородце. На Комсомольском шоссе 14А и на Комсомольской площади 2.
4: Банк-партнер АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Корабли постоят.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Дави.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

теперь. Радио Шансон.

0: песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора истой и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против постоя, и ресторан я вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил.

некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянулся пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так?

никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасения.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Поворот. Калина. Калина. Территория. Индустриальный парк. Калина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Мать, а мать!
2: Ну чё ты?
1: Нету мочи.
2: Да ты чё, я что ли не хочу?
1: Мать, а мать!
3: Гляди, он наш сыночек.
1: Мать, а мать, я ей Бога закрещу.
2: Да ты чё, сейчас выйдет и некрасиво.
1: Мать, а мать, нет мочи, мать, а мать!
2: А я предупреждала, меньше пива.
1: Мать, а мать, всё, больше не сдержать. А-а-а, горько!
4: Тамада.
5: Вот это речь не мальчика, а свекра. Как говорится, в яблочко под дых. О, я чувствую, глаза у всех намокрые.

0: Минуточку, внимание, господа. Нас всех пришла приветствовать звезда. За 1000 баксов.
1: Звезда. За милых дам, за милых дам.
0: Жених.
2: Я сейчас кому-то в рожу дам. Ты чё, Витёк? Ведь мы ж ты не в палац отделе. А ты налил кровавый глаз и сразу хрюкнул на палат.
0: Но мы ж культурные братки на самом деле. Тамада.
3: Друзья, сегодня праздник итальяны.

0: вы будете смеяться, господа.
1: На нас опять приветствует звезда. За 1000 баксов.
0: Звезда.
2: Подружки мои, не ревнуйте того, кто в меня, того, кто в меня, того, кто в меня.
0: Тамада.
1: Наверное, надо штемпель было глубже. Ну что ж, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные подружке.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

анафема, анафема. Вы всю жизнь боялись суда, сны свои сорывая в подушки, потому что стучались в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию, анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змеи, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили. Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считаю непричастными. Не часто ли? Не часто ли?

0: всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор, ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Бойтесь времени, время топор.
1: Радио Шансон. Песни, которые...

не мачеха, мать. Родина, моя тихая родина, никому тебе.

0: меня не отнять. У меня не отнять. У меня не отнять.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш ВВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

18+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да. В спину Катьки, малолетки, слухи гадкие, что нашла ты в нем, ах, стись, ты ж красавица. У соседки, малолетки, Катьки, Катеньки, глазки слезы, сны занозы, с кляксой ручка нервная.

0: на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.